сегодняшнего дня я лишь тобой дышал, прислоняясь лбом к окну, тебя лишь вспоминал. Твои слезы на мокром окне нарисуют мне холод. И уже завтра для тебя я стану незнакомцем. Мы тихо разойдемся на улицах замерзших. Вот такая получилась любовь. Кем я был до тебя? И было ли хоть кем-то? Запомни меня, глаза мои и то лето.

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба, корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
2: You really got me lifted on my feet.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Компания Kronex предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029 19 19 010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. Kronex. Мы ценим качество и предлагаем его вам.
2: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
3: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
4: Строительный магазин «Иголенко» по первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа и инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. Иголенка, когда стройка в радость.
5: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
6: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Всем привет и всем доброго утра. Пожелаю в эту замечательную среду, в этот замечательный день и эту замечательную погоду. Это Лидер ФМ, меня зовут Павел Балеша. 7.16, время точное, рабочий день начинается. И начинает он с этой замечательной, теплой, безветренной погоды. Красиво, солнечно, тепло, лето, 3 число, 3 июня на календаре у нас. Я всем желаю прекрасного настроения, чтобы день задался с самого начала, чтобы все было хорошо. Только хороших и позитивных новостей.
1: Ты слушаешь

пора поговорить о сегодняшнем дне. Сегодня у нас 3 июня, замечательный день. Сегодня у нас Всемирный день велосипеда. Если вы еще из дому не вышли, а есть велосипед, то можно как раз-таки присоединиться к этому празднику. Провозглашен он Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в апреле 2018 года. С авторами документа стали 56 государств. Это самый экологичный, самый прекрасный вид транспорта. Чистый, его использование способствует бережному отношению к окружающей среде, поддержанию здоровья, развитию спорта. И все это соответствует целям в области устойчивого развития, принятым ООН в 2015 году. Кстати, велосипед как вид транспорта используется уже на протяжении более 200 лет. И считается, что первый в мире двухколесный велосипед изобрел уроженец Прикамской земли Ефим Михевич Артамонов, крепостной. Дата рождения велосипедного спорта в мире принято считать 31 мая 1868 года, когда на аллеях парка парижского пригорода Сен-Клу прошла первая велогонка на 200 метров. Сегодня замечательный повод, чтобы присоединиться к этому празднику, ко Всемирному дню велосипеда. Если не утром, то вечером покататься. Благо, погода этому очень даже способствует.

0: 7 часов 23 минуты. Напоминаю, на календаре у нас 3 июня. Сегодня Всемирный день велосипеда. Но если на велосипеде утром не хотите добираться на работу, можно сделать это бегом. Потому что сегодня еще и Всемирный день бега. Такой также праздник имеется. Отмечается он каждую первую среду июня. И популярность его, конечно же, не случайно. Бег также способствует поддержанию здорового образа жизни. Миллионы простых людей по всему миру, а также спортсмены занимаются бегом регулярно. Это неотъемлемая часть жизни. Доступность, простота сделали бег столь популярным и распространенным видом спорта среди миллионов людей, что, конечно, теперь можно на улицах часто встретить бегающих людей, которые этим занимаются, ну, пускай не профессионально, но с большим энтузиазмом. Обязательно перед тем, как бегать, нужно тоже внимательно посмотреть, как это делать, как этим заниматься, чтобы приносило это не только удовольствие, но и здоровье. Кстати, в Лиде недавно собрались еще в мае, в конце мая, поклонники этого дела, поклонники бега на праздник настоящего, праздник бегунов, Лосиная тропа, который, кстати, вот возле Лидского замка стартовал. Съехали сотни энтузиастов спорта, как из разных регионов страны, так и с ближнего зарубежья. Опытные марафонцы, которые готовы покорять длинные дистанции, семьи с малышами, для которых эта гонка стала первым шагом к спортивным победам. Все нашли свое место на классических 5, 10, 15 километров. Для взрослых или для малышей были 1,5 километра, 3 километра, даже 300 метров дистанции для самых юных бегунов. Можно посмотреть видео на наших интернет-ресурсах, как проходил этот забег. Ну, а о чем он говорит? О том, что бег популярен, и это тоже очень здорово. Так что еще раз поздравляю не только со Всемирным днем велосипеда, но и со Всемирным днем бега, который отмечается сегодня, 3 июня.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22. 155.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375 29 657 65 65.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
2: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
1: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Ближе, ближе, так близко.
1: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики ЗОВ.
2: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики ЗОВ. Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Лидер FM. Гороскоп.
4: Итак, гороскоп на сегодняшний день. Овны, не вините себя за ошибки, они случаются у всех. Тельцы, желание замедлиться – это не слабость, сигнал восстановить свои ресурсы. Далее, близнецы, сегодня не стоит рисковать, придерживайтесь проверенного курса. Раки, акцентируйте внимание на тех делах, за которые отвечаете только вы. Львы, откройте для себя что-то новое, вам понравится. Девы, будьте готовы к неожиданным поворотам судьбы. Весы, не стоит рубить сгоряча и ставить точку в важном вопросе. Скорпионы, ваша наблюдательность сегодня инструмент силы, а не подозрительности. Стрельцы, желание перемен – это не каприз, внутренний запрос на рост. Козероги, сегодня лучше не полагаться на удачу, доверитесь логике. Водолеи, проведите день с близкими людьми. И рыбы, восстановите запас сил и энергии. Всем удачного дня!
3: Лидер FM. Наша музыка.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: Погода сегодня просто великолепная. Белгидромет обещает малооблачную погоду без осадков. Ветер юго-восточный, 4-5 метров в секунду, ну, возможно, порывы до 11 метров. И температура воздуха плюс 21, плюс 23.
3: Лидер FM.

7:50, 3 июня на календаре. У нас говорим мы снова о праздниках, об интересных открытиях, событиях. Но вот сегодня, 3 июня, в этот день, в 1785 году, французский воздухоплаватель Франсуа Бланшар продемонстрировал в Лондоне сконструированный им парашют для прыжков с воздушного шара. Сам он опробовать свое изобретение не решился и с высоты 300 метров скинул на парашюте собаку. Животное приземлилось благополучно, но спустя год в Гамбурге Бланшар провел следующий эксперимент. На этот раз с неба на землю спустился уже и баран. Ну а первым смельчаком, который с парашютом прыгнул с воздушного шара, стал французский аэронавт Андре Жак Гернернерн. Случилось это 22 октября в 1797 году. Его прыжок с высоты 400 метров над парижским парком Монсо стал первым в Европе. Событие действительно знаменательное. Ну что же, сегодня у нас продолжается белорусская агропромышленная неделя, которая стартовала в Минске Белагро 2026. Также событие значимое, много предприятий, много гостей из зарубежья. Собирают вместе не только белорусских аграриев, работников пищевой и перерабатывающей промышленности, но и зарубежных коллег и партнеров. Всем доброго утра, всем отличного настроения. Надеюсь, что день принесет много позитивных эмоций.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на народные товары.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Всем хорошего утра, хорошего настроения, 8 часов, 1 минута, новый музыкальный час, я желаю позитивной среды. Леди Гага, новинка в этом музыкальном часе, послушаем. Юлиана Краулова. Риалто также. Скоро выпуск новостей, прогноз погоды, я желаю позитивного дня.
0: Ты слушай.

0: Лидер-ФМ. Новости.
1: Здравствуйте. В студии новостей работает Ольга Трон. Лицей номер 1 города Лиды объявляет прием учащихся в 10 классы на 2026-27 учебный год по следующим профилям: химико-биологический, физико-математический, экономический, лингвистический, гуманитарный. Поступающим необходимо подать заявление на имя руководителя. Прием документов с 12 по 15 июня. Вступительное испытание в лицей проводится с 17 июня по 2 июля согласно расписанию. Телефон для справок 65-29-83. В Лиде прошли соревнования санитарных дружин. Городские команды соревновались в скорости и правильности действий при чрезвычайных ситуациях. Легенда была серьезной. Работа в очагах комбинированного и химического поражения, а также этап погрузки пострадавших на транспорт. В итоге лучшей была признана команда предприятия «Лида пищеконцентраты». 4 награды завоевала сборная Беларуси на чемпионате Европы по художественной гимнастике в болгарской Варне. В заключительный день соревнований белорусские грации преуспели в групповых упражнениях в дисциплине с 5 мячами, завоевав серебряную награду. Также лидер сборной Алина Горнасько завоевала серебро в упражнении с обручем. Ранее в соревнованиях среди юниорок Кира Бабкевич стала лучшей на континенте в композиции с мячом. Впервые за 4 года белоруски выступили на столь крупном старте с национальной символикой. Литва и Украина совместно займутся оборонными технологиями. Соглашение о создании общей программы подписали Минобороны двух стран, пишут СМИ. Главной целью этой инициативы заявлено укрепление сотрудничества в сфере военных инноваций и высоких технологий. Кроме того, новый проект должен существенно ускорить внедрение новейших видов вооружения в армейские подразделения.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Сегодня в регионе малооблачная погода прогнозируется до 22 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1,5, порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Ржавчина не спит. Она работает 24/7. Пока ты ешь свой завтрак, она уже доедает твой кузов. Антикор Авто поможет. Антикоррозийная обработка днища и пескоструйные работы. Ждем вас по адресу: улица Брандиса, 22. Запись по телефону 8033-343-57-74. Мы ставим броню там, где металл сдается.
2: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька с выгодой для пенсионеров.

0: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.

0: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Тебе понравится.
1: 8:17. Бодрого утра, хорошего настроения. Сегодня у нас два таких замечательных праздника. Это Всемирный день велосипеда и Всемирный день бега. Так что выбирайте, что вам больше нравится. Бегать, либо ездить на велосипеде. Все полезно, все важно. Но главное, правильно все делать. Особенно касается бега. А вот, кстати, есть еще и японская методика ходьбы, которая помогает сбрасывать вес быстрее, чем многие популярные тренировки. До 10 килограммов за месяц, уделяя всего 30 минут в день. И бегать не нужно, и удовольствие получаешь. Исследование. Провело крупное расследование. Исследование с участием почти 250 человек. И результаты показали, что интервальная ходьба может быть в несколько раз эффективнее. Как это работает? 3 минуты энергичной ходьбы, а затем 3 минуты спокойного шага. И повторяя цикл 5 раз, вся тренировка займет около получаса. Такой формат помогает сжигать жир примерно на 40% эффективнее, чем бег, говорится. Но артериальное давление снижается быстрее по сравнению с обычной ходьбой. Выносливая сердечно-сосудистая система улучшается, поэтому сила мышц ног увеличивается. Никаких тренажеров, специальной формы или дорогих абонементов. Достаточно выйти на улицу и чередовать темп ходьбы. Всего 4 тренировки в неделю, и уже через месяц результат может приятно удивить. Вот исследование показало. 250 человек прошли его, и результаты показали очень хорошие. Так что, возможно, и бег можно применять, и японскую методику ходьбы, которая помогает сбрасывать вес еще быстрее. Лето только началось, можно подготовиться и хорошо выглядеть. Так что берите на вооружение.
0: Наша музыка.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: 8 часов 26 минут. Сегодня Всемирный день велосипеда, бега. Недавно рассказал я о том, как полезна интервальная ходьба. Японская методика очень полезная. А ученые создали модель того, как мужчинам нужно танцевать, чтобы привлечь женщин. Использовали технологию захвата движений и 3D-аватара, чтобы изучить, какие танцевальные движения женщины считают наиболее привлекательными. Исследователи сняли мужчин во время танца, превратили их в цифровые модели, а затем попросили женщин оценивать движения без влияния внешности или одежды. Танцоры с самыми высокими оценками использовали более широкие уверенные движения головой, шеей, корпусом и коленями. Ну, похоже, действительно существует научно привлекательный способ двигаться на танцполе. Это тоже полезно. Можно посмотреть видео вот этих самых танцев. Ну, довольно забавно, но тем не менее ученые считают, что именно эти движения привлекательные, и именно так нужно танцевать.
1: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 329 689 77 78.
1: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
3: Любишь есть роллы и суши?
4: Тогда набирай 188-0555.
3: Любишь есть пиццу?
4: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
3: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
4: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
5: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
6: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Коннект – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Коннект. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
7: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: 8 часов 36 минут. Рабочий день уже, конечно, в самом разгаре. Довольно интересную историю читаю. Молодой мужчина не захотел пропускать свой первый рабочий день любой ценой. 20-летний Уолтер, у него сломался автомобиль за ночь до первой смены, и он не стал искать никаких оправданий. В полночь он отправился в путь пешком. Ему предстояло идти 7 часов в темноте, чтобы успеть к 8 утра. После 14 миль пути его заметила полиция. Пораженный его упорством, полицейские отвезли его на завтрак, но затем доставили на работу. Он пришел туда на 30 минут раньше. Генеральный директор компании, куда он устроился работать, был настолько тронут этой историей, что подарил ему свой личный автомобиль. Ну, история действительно довольно интересная, но что сказать парню? Молодец, никаких оправданий, если решил идти на работу, вот таким вот образом он, прямо как по рассказам родителей, когда они рассказывают, как они добирали свое время в школу. Также этот парень 20 километров прошел, даже 20 миль пешком, практически чтобы не опоздать на свое рабочее место.
1: Ты слушаешь

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, что сегодня сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 4 до 11 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 23 тепла.
3: Лидер

кстати, по поводу работы. 8 часов 48 минут. Значит, мужчина, который не хотел опоздать на работу, всю ночь шел пешком, чтобы не опоздать на свою смену. А вот этот парень стал популярным после того, как его заметили из-за серии неожиданных работ. От ремонта машин в роли механика до появления на телевидении в качестве ведущего новостей. А пользователи соцсети поражены его универсальностью. Многие шутят, что он тайно проживает несколько жизней. Ну, интересно, что его

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба, корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
2: Хорошего утра, хорошего настроения. Вы по-прежнему на волнах Лидер FM. Скоро послушаем новинку «High by the Beach». Крэш Адамс, New Heart. И Hanson Brothers. Обязательно поиграем через 15 минут. Всем позитивного дня.
0: Лидер

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: В студии новостей работает Ольга Трон. Здравствуйте. Лидская новинка от Минского завода колесных тягачей готова удивлять на Белагро-2026, информирует Лидский райисполком. Филиал Минского завода колесных тягачей «Наше Лидское производство автобусов Неман» расширяет линейку техники и презентует новую модель, созданную специально для перевозки детей. Новый школьный автобус «Неман» 420432 уже успешно прошел все испытания. Лидчане гарантируют, машина полностью соответствует самым строгим требованиям безопасности. Сегодня автобус выставлен в Минске на выставке «Белагро-2026», которая продлится по 6 июня. С 9 по 13 июня состоится велосипедный пробег по памятным местам Гродненской и Минской областей. Старт мероприятию будет дан 9 июня в городе Лиде у кургана Бессмертия. Финишем станет мемориальный комплекс «Хатынь» 13 июня. В велопробеге могут участвовать все любители здорового образа жизни, не имеющие медицинских противопоказаний. Контактный телефон 540571. В Гродно возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего директора ресторана быстрого питания, сообщает ОНТ. Следствием установлено, что в октябре прошлого года фигурант подделал подписи в документах и оформил своим подчиненным фиктивные отпуска без их согласия. После чего руководитель ресторана убедил сотрудников, что начисленные им денежные средства были перечислены ошибочно, и добился перевода этих сумм на свою банковскую карту. После того, как похищенные средства закончились, мужчина начал присваивать выручку заведения. Противоправные действия вскрыла проверка бухгалтерии, которая выявила крупную недостачу и установила виновное лицо. Сумма причиненного ущерба составила свыше 11 тысяч рублей. Польша намерена блокировать вступление Украины в Евросоюз до тех пор, пока Киев не откажется от культа военных преступников. Об этом заявил вице-спикер польского Сейма. Кроме того, он добавил, Киев не увидит членство в ЕС, пока не разблокирует все эксгумации останков жертв Волынской резни.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: 3 июля в регионе малооблачная погода, воздух прогреется до 22 градусов. Ветер юго-восточный 1,5, порывами до 11 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька с выгодой для пенсионеров.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Полезные аксессуары для мобильных телефонов. Детская канцелярия, ночники, кольцевые лампы, игрушки Лабубу, копия люкс и многое другое в магазинах Лайк и Островок. Скидка 10% на 6-ю покупку, 15% на 7-ю покупку. Ждем вас в торговом центре Лида Парк по улице Качана, 29, первый этаж. Внимание! Скоро открытие магазина Лайк в торговом центре Север по адресу улица Максима Танка, 7.
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Viber 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: FM. Дарим подарки.
1: Ну что, дорогие мои друзья, начинаем игру. 9 часов 16 минут. Будем разыгрывать первый подарочек на сегодня. Это набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз. Правила вы знаете. Мы слушаем моих соведущих. На 9703 отправляем варианты ответов, про что они рассказывают. Они пытаются запутать. Ваша задача — догадаться. 6 секунд будет длиться столько сегодня фрагмент. Итак, давайте слушать.
2: Для него нужен большой чехол. Надо записаться в школу и научиться играть.
1: Вот так вот. Что же это такое? Пишите.
0: Дарим подарки.

0: дарим подарки.
1: Время подводить итоги. Я могу отметить, что правильного ответа все еще нет. Есть варианты у нас. Баян, ноутбук, скрипка, контрабас, виолончель. Такой вариант. Не то, но это действительно музыкальный инструмент. 9703. Еще есть пару секунд отправить правильный ответ. Ну и выиграть подарок. Набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз. Я запускаю фрагмент. Мы узнаем верный ответ прямо сейчас.
2: Его нужен большой чехол. Надо записаться в школу и научиться играть. Это гитара.
1: Гитара, вот что загадно сегодня было. И нашим победителем становится участник. Номер телефона заканчивается на цифры 5836. Поздравляю, 5836. Вам достается подарок, звание чемпиона и эти аплодисменты.
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9:15.

0: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Блицком отделе охраны 54 13 74 80 29 255 53 11.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов. Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б. За Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
0: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
3: Вещи без присмотра – это потенциальная опасность. Если вы увидели сумку, пакет или другую ручную кладь в оживленном месте без хозяина, незамедлительно сообщите об этом в милицию по номеру 102. Будьте бдительны. Ваш звонок может отвести от беды очень многих. Стоп экстремизм.
4: Реклама на Лидер FM 54.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится малооблачная погода, без осадков, ветер юго-восточный от 4 до 11 метров в секунду. Воздух прогреется до 23 градусов. Лидия.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте. В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Участковые инспекторы милиции Лидского РОВД во всех общественных пунктах охраны правопорядка сегодня осуществляют прием граждан с 10 до 13 часов в сельской местности, с 17 до 20.00 в городе. Все желающие могут обратиться к правоохранителям по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел. По результатам изучения пассажиропотока по маршруту пригородных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении Лида-Цвермы, организованному со 2 мая в порядке эксперимента, принято решение о целесообразности организации перевозок пассажиров по данному маршруту ежегодно на период проведения сельскохозяйственных работ с 1 мая по 31 октября. Подробная информация о расписании данного маршрута размещена на сайте lidanews.by. Справки по телефону 8 0 151 71 50 21. Организаторов нелегальных охотничьих туров задержали в Витебской области. Руководители лесхоза на протяжении года за деньги предоставляли иностранцам оружие для охоты, в том числе на краснокнижных животных. Задержаны 8 человек, как сами организаторы, так и охотники. Вред окружающей среде предварительно превысил 150 тысяч рублей. У задержанных оперативники изъяли 6 единиц огнестрельного оружия, 500 боеприпасов, приспособления для бесшумной стрельбы, деньги, мясо и шкуры благородного оленя и бурого медведя. Страны ЕС и Европарламент достигли соглашения, которое позволит запустить ускоренные и более эффективные процедуры по возвращению нелегалов, пишет news.by. Новые миграционные нормы предусматривают создание зарубежных депортационных центров для просителей убежища. Там они смогут ожидать рассмотрения своих апелляций на высылку из ЕС либо решения вопроса с их отправкой на родину. В ближайшие недели этот документ должен быть юридически утвержден на заседании Совета ЕС и на сессии Европарламента.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Сегодня в регионе малооблачная погода, до плюс 22. Ветер юго-восточный, порывами местами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление падает. Данные предоставлены Белгидрометом.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб-житник. Ароматный хлеб из ржаной муки, солода ржаного. Сделано в Беларуси.
1: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
2: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
3: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
4: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
2: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
1: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
2: Перейдите по этой ссылке.
1: Скачайте файл.
2: Мне нужны ваши персональные данные.
5: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
6: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
7: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
8: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.кай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама. Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструменты, электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июнь акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
2: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках Белагро, Белферма, Белпродукт. Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
5: Все люди хотят любить и быть любимыми. Каждый из нас стремится осуществить все свои мечты. Мы все хотим иметь равные возможности для достижения своих целей. Помните, физические особенности не приговор. Вместе строим общество равных возможностей.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится малооблачная погода, без осадка, ветер юго-восточный от 4 до 11 метров в секунду. Воздух прогреется до 23 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Ой, плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланч-часы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Из-за третьего класса пожарной опасности на Личине введены ограничения на посещение лесов. Также они действуют и в других районах области, а в Гродненском ходить в лес и вовсе запрещено. Об этом свидетельствует интерактивная карта на сайте Министерства лесного хозяйства. Она постоянно актуализируется. Летом традиционно растет число краж велосипедов. Об этом информирует УВД Гродненского облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Максим Базыленко.
5: С наступлением теплой поры в криминальных сходах увеличится количество краж велосипедов. К сожалению, этот год не стал исключением. Так, в конце мая 33-летний житель Слонева приехал на своем железном коне к магазину и оставил его не пристегнув. После шопинга мужчина с грустью обнаружил, что возвращаться домой ему придется пешком. Об этом потерпевший сообщил Слонинский РУВД. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили, что чужое средство передвижения забрал 40-летний местный житель. Таким образом, подозреваемый хотел ускорить свой путь к дому. Похищенный велосипед изъят, а 10 фигурантов дана права.

0: По оценкам, за кражу ему грозит до 3 лет лишения свободы.
1: Беларусь рассчитывает получить урожай не менее 11 миллионов тонн зерна в 2026 году. Об этом заявил заместитель премьер-министра Юрий Шулейко. На полях международной выставки связывают с операционными ограничениями. Корабли стран НАТО задействованы в других регионах, включая Ормузский пролив.
2: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 2,5 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха 20-22 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья». Полезные аксессуары для мобильных телефонов, детская канцелярия, ночники, кольцевые лампы, игрушки Лабубу, копия люкс и многое другое в магазинах Лайк и Островок. Скидка 10% на 6-ю покупку, 15% на 7-ю покупку. Ждем вас в торговом центре Лида Парк по улице Качана, 29, первый этаж. Внимание! Скоро открытие магазина Лайк в торговом центре Север по адресу улица Максима Танка, 7.

0: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструменты, электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июнь акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
1: Достоверно.
2: Оперативно.
3: Качественно. С любовью.
1: С Слидской газетой.
3: Поспеши.

0: и подписаться на любимое издание.
1: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
2: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на alidanews.by.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: без границ. 6+.
1: Всем привет! Анталия – это самый крупный и быстро развивающийся город Турции. Это место превратилось в процветающий порт. Его окружили каменными крепостными стенами с несколькими воротами. История Алании началась именно с района Калеичи. Район имеет сотни извилистых улочек, среди которых легко заблудиться. Минарет Кесик в народе часто называют усеченным из-за верхушки сооружения. Согласно одной из версий, это следствие пожара и удара молнии. Еще один из символов старого города Анталии и его визитная карточка – это часовая башня, которая до наших дней сохранила свой первоначальный облик. Но купол заменили после сильного урагана. Дом-музей Ататюрка – самый почитаемый в Анталии. Экспозиция посвящена знаменитому военачальнику и первому президенту Турецкой Республики.

0: Мустафе Кемалю. Еще в Анталии есть панорамный лифт. Это современная достопримечательность в самом центре города. Лифт соединяет старый город и центральную площадь. Добраться из одной части города в другую можно за пару минут. Раньше же этот путь занимал около часа. Всем пока.
1: Лидер FM. Без границ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочие должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
5: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
3: Белспецгаз. Газ для вас.
6: Случился пожар? Запомните, что нужно делать. Позвоните по номеру 101 и сообщите, где и что горит. Отключите электроэнергию в помещении, выведите детей и пожилых людей за пределы квартиры, оповестите о пожаре соседей. Запомните, открывать окна запрещается, так как приток свежего воздуха способствует процессу горения. Не закрывайте входную дверь на ключ.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится малооблачная погода, без осадков, ветер юго-восточный от 4 до 11 метров в секунду. Воздух прогреется до 23 градусов.
3: Ты слушаешь

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
2: Очередной пламенный салют всем слушателям. 12 часов, время точное. За окном у нас лето, прекрасная погода, жарко, очень хорошо. Время проводить на улице самое время. Если у вас есть такая возможность, обязательно в обеденный перерыв прогуляйтесь, насладитесь этим летним настроением. Ну а в этом музыкальном часе мы послушаем новый трек от Кельвина Харриса. Также новинка от воссоединенного дуэта, это Биз. «You Spin Me Round» — это ретро-хит Дензел в этом музыкальном часе. Новости через несколько минут и через 15 минут также поиграем. Прекрасной всем среды.
0: Ты слушаешь

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. За минувшие сутки в Лидском районе зарегистрировано 2 ДТП, никто из людей не пострадал. Подробнее ситуации на дорогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
2: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД за минувшие сутки было выявлено и пресечено 75 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, с которых 2 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 13 водителей проигнорировали использование ремней безопасности, 19 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск участия в дорожном движении. 5 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. 2 водителей такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 7 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами. 2 из них двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочине.
1: Баскетболисты Гродно 93 победили Минск в решающем поединке золотой серии и второй раз подряд стали чемпионами Беларуси. В 5-м матче серии за золото, состоявшемся в Лидском спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпия», подопечные Дмитрия Кузьмина обыграли команду Эдуарда Кимина с результатом 60-51 и выиграли серию со счетом 3-2. В прошлом сезоне Гродно 93 одолел Минск также в 5-матчевой серии. Минск принимает белорусско-оманский бизнес-форум. Он станет площадкой для обсуждения перспектив расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами. В центре внимания – вопросы развития взаимодействия в сферах продовольственной безопасности и сельского хозяйства, машиностроения, информационно-коммуникационных технологий, банковского сектора, туризма и других направлениях. Мужчина, который ранил полицейского и забаррикадировался в квартире с 3 детьми в немецком Дортмунде, сдался правоохранителям. Об этом сообщает издание «Бильд». 51-летний гражданин Сербии удерживал в квартире своих дочерей в возрасте 7, 10 и 12 лет. После многочасовых переговоров он сдался полиции. Дети не пострадали. Как сообщается, мужчина ранее устроил беспорядки в одном из заведений города, угрожал посетителям и распылил перцовый баллончик, после чего скрылся на автомобиле. Когда сотрудники полиции прибыли по вызову к жилому дому, подозреваемый выстрелил в одного из правоохранителей, предположительно из малокалиберного пистолета. Пуля попала в бронежилет. Полицейский получил легкие травмы. После этого мужчина укрылся в квартире вместе с детьми. К месту происшествия были стянуты сотрудники спецназа.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 2,5 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха 20-22 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.

Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Viber 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

0: FM. Дарим подарки.
1: 12:15 начинается наше дневное состязание. В обеденный перерыв будем мы разыгрывать, конечно же, подарок. Сразу пожелаю удачи всем, кто примет участие. Номер 9703. Готовьте свои мобильные телефоны. Этот номер вам понадобится, чтобы ответить на вопрос, на мое утверждение, правда или ложь, то, что я сейчас скажу. Подарок сегодня нашему победителю. Сертификат от магазина «Анкер» по Советской 28 достанется самому быстрому участнику. Напомню, слово «правда» или «ложь» нужно отправлять только после того, как я озвучу вопрос. Правила вы помните, номер 9703. Так вот, правда или ложь, что викинги носили шлемы с рогами? 9703.

0: дарим подарки.
1: Итак, подводим итоги нашей игры. Ну что же, я озвучил следующее. Правда или ложь, что викинги носили шлемы с рогами? Ну, все мы знаем в кино, в мультфильмах, в массовой культуре, что вот такие рога такие были. Но на самом-то деле, дорогие мои друзья, это ложь. Это только массовая культура. Шлем такой неудобен для сражений, поэтому они их не носили. Победитель у нас сегодня. Слушатель, номер телефона заканчивается на цифры 2904. Поздравляю с победой. Всевозможные варианты к нам пришли, но вот первым именно оказался этот слушатель. Вам достается подарок. Это сертификат от магазина «Анкер» по Советской 28.
0: Наша музыка.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3529 689 77 78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама. Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная VIP-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
1: Эксклюзив, стиль, надежность. Альтагамма, салон керамической плитки с мировыми брендами и экспертной консультацией. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Ваш интерьер, ваш статус.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
3: А теперь полезный ролик от МТС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
4: Отвечайте на наши вопросы вместе! Как правильно вести себя у водоема?
5: Купаться на оборудованном пляже вместе с родителями, нырять с обрывов и мостов.
4: Правильно! Купаться на пляже и только под присмотром родителей.
5: Узнай больше о безопасности на 112.by.
4: Проведи время с пользой!
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится малооблачная погода, без осадков, ветер юго-восточный от 4 до 11 метров в секунду. Воздух прогреется до 23 градусов.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
0: Активный день. Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Во вторник по всей стране прошло централизованное тестирование по второму профильному предмету на выбор. 11-классники, выпускники прошлых лет и выпускники колледжей писали тесты по математике, биологии, географии и иностранному языку. На Личине испытания проходили в двух корпусах Лидского колледжа. Централизованное тестирование по второму профильному предмету на выбор будет проходить и 5 июня. Абитуриенты будут сдавать обществоведение, историю Беларуси в контексте всемирной истории, химию и физику. Те, кто по уважительным причинам не смогут пройти тестирование в основные дни, смогут его сдать в резервные 18, 20 и 22 июня. Зарегистрироваться на участие в эти дни можно будет с 8 по 11 июня. Маленьких пациентов в центральной районной больнице навестили представители локомотивного депо «Лида» и районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь». Гости пришли не с пустыми руками и подарили детям, которые сейчас проходят лечение, яркие подарки и сладкие сюрпризы. Маршрут добра пролег через три отделения – инфекционное, педиатрическое и отделение реабилитации. Два человека утонули 2 июня в Беларуси, об этом пишет Белта. В 11:50 поступил сигнал о том, что обнаружен утонувший мужчина в реке Западный Буг в Бресте. Как уточнили Восвод, он находился на расстоянии 1 метра от берега. Работники МЧС достали мужчину из воды. Спустя 4 минуты пришла информация об утонувшем в карьере в Бобруйске. Спасатели извлекли мужчину из воды. Рынок недвижимости Польши замер на фоне резкого падения покупательской активности. Согласно отчетам, продажи квартир в крупнейших городах страны продолжают снижаться из-за рекордно дорогих ипотечных кредитов и прекращения прежних программ госсубсидирования. Застройщики наотрез отказываются идти на уступки покупателям, объясняя свою непреклонность постоянным ростом себестоимости строительства, удорожанием строительных материалов, высокими расходами на рабочую силу и введением новых жестких экологических стандартов Евросоюза.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 2,5 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха 20-22 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства. Канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенко».

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.

0: Достоверно.
1: Оперативно.
2: Качественно. С любовью.
1: С Лидской газетой.
2: Поспеши подписаться на любимое издание.
0: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
2: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность. И все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает. Любишь есть роллы и суши?
3: Тогда набирай 188-0555.
2: Любишь есть пиццу?
3: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
2: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
3: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
2: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.

0: организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
1: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится малооблачная погода, без осадка, ветер юго-восточный от 4 до 11 метров в секунду. Воздух прогреется до 23 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. Золотой. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай. Всем прекрасного дня, 14 часов и 1 минута, замечательное настроение, прекрасная погода, и это Лидер FM. Скоро послушаем массу новых треков. Во-первых, это будет Дэвид Гетта. Морской привет от группы Добро. Море, привет. Я так боялся, что-то не... Человек, который не нуждается в представлении, это The Weeknd, In Your Eyes, в этом музыкальном часе. Далее у нас горячий хит от Алана Уолкера, новости, прогноз погоды на завтра, и обязательно поиграем в дневном сеансе. Услышимся через 15 минут.
0: Лидер FM.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши, Суши в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лиде в предстоящую субботу, 6 июня, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит заместитель председателя райисполкома Андрей Богдан. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. Сегодня вышел очередной номер «Лидской газеты». В нем директор лицея номер 1 города Лиды Татьяна Харава делится формулой успеха, которая дает путевку в ВУЗ. Также можно прочесть об участии народного семейного ансамбля «Парфенчиков» в республиканском фестивале «Вместе», о том, как прошли олимпийские встречи на Личине, а еще об уникальной коллекции подстаканников, собранной одним из наших земляков. Трассу Минск-Молодечно-Нарочь планируют реконструировать, об этом пишет Белта. Предусмотрена укладка цементобетонного покрытия, двустороннего барьерного ограждения, создание транспортных развязок, установка сетчатого ограждения от диких животных. Также в ходе реализации проекта стоянку на 300 парковочных мест обустроят рядом с историко-культурным комплексом «Линия Сталина». Модернизируют освещение, появятся на трассе и интеллектуальные транспортные системы. Завершить работы планируют в ноябре 2027 года. Ситуация вокруг вспышки хантавируса на круизном лайнере остается стабильной, а общий уровень риска заражения низким. Это следует из заявления главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса, сообщает ТАСС. Прошел месяц с момента последнего сообщения о летальном исходе в связи со вспышкой хантавируса на судне. При этом число подтвержденных случаев заболевания остается неизменным – 13. Гебрейесус отметил, что организация продолжит тесно сотрудничать с правительствами затронутых стран до завершения карантина для всех пассажиров и членов экипажа.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, преимущественно без осадков, лишь к вечеру возможны дожди. Ветер переменных направлений 2-6 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-12, днем 18-22 градуса тепла.
3: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Дел Спецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов. Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б. За Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Бел Спецгаз. Газ для вас.
3: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
5: Достоверно. Оперативно.
0: Качественно. С любовью.
5: С Лидской газетой.
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
5: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дневной чарт.
1: Это был Дэвид Гетта, 14 часов 16 минут. Ну что же, последняя игра на сегодняшний день, игра для киноманов. Ну и, конечно, подарок у нас нашему победителю сегодня достанется. Гидрогелевая пленка от магазина «Like», который находится по улице Качана. Ну что же, слушаем мы фрагмент из фильма. 14 секунд будет длиться этот эпизод. На номер 9703 необходимо отправить название ленты, справиться первым и получить за это подарок. Отрывок готов? Давайте слушать.
2: Нет, сеньор Морган, мой отец говорит, что вы спасли мне жизнь, заплатили мой долг и сделали меня свободным. Поэтому тайну нашего племени отец откроет только вам.
1: Фрагмент прослушали, теперь жду варианты. Пишите на номер 9703 название ленты.
0: Дневной сеанс.

0: Дневной сеанс.
1: Подведение итогов нашей игры. Угадали фильм, который сегодня загадал. Интересный приключенческий фильм, который наверняка смотрели очень многие. Я еще раз запускаю фрагмент из фильма.
2: Нет, сеньор Морган, мой отец говорит, что вы спасли мне жизнь, заплатили мой долг и сделали меня свободным. Поэтому тайну нашего племени отец откроет только вам.
1: А загадал я сегодня фильм под названием «Сердца трех». Нашим победителем стал радиослушатель. Номер телефона заканчивается на цифры 0914. Принимайте поздравления, а также подарок. Напомню, сегодня я разыграл гидрогелевую пленку от магазина «Лайк». Приходите по адресу улица Кочина, 29, торговый центр «Лида Парк».
0: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
0: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструменты, электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июнь акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
4: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
5: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
6: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: И в подарок приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

Как сообщает Белгидромет, завтра ожидается облачная погода, вечером осадки. Ветер восточный, юго-восточный от 3 до 10 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 11 градусов, а днем до 22.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий провел кадровый день и согласовал назначение руководителей в ключевых организациях. На должность заместителя директора по коммерческим вопросам предприятия «Лакокраска» согласован Григорий Кадола. Гендиректором «Лепласт СПБ» назначена Екатерина Сенкевич. На должность заведующего сектором по надзору за техническим состоянием машин и оборудования Управления сельского хозяйства и продовольствия Лидского райисполкома согласован Александр Сергей. Продлен контракт с директором Лидского зооветснаба Игорем Телепиным. В мае температура оказалась выше нормы всего на 0,1 градуса. Самый теплый день в Лиде выдался 4 числа со среднесуточной температурой воздуха плюс 18,6. Самый холодный 9 мая плюс 7,3. Максимальная температура воздуха составила плюс 27,2 4 мая. Минимальная плюс 2,4 11 числа. Майский абсолютный температурный максимум отмечался 28 мая 1958 года и 22 мая 2007. Плюс 31,5. Минимум 2 мая 1943. Минус 4,5 градуса. Весна этого года оказалась теплой, со средней температурой плюс 8,8, что выше нормы на 1,3 градуса. По прогнозам синоптиков Белгидромета, среднедекадная температура воздуха в первой летней декаде ожидается на 1-2 градуса выше нормы. В июне на 1 градус выше нормы. Объем продаж новых легковых машин в мае достиг 8100 единиц, плюс 21,5% к апрелю, информирует Автомобильная ассоциация. Электрокары впервые преодолели отметку в 3500, спрос на них вырос на 47%. Спрос на гибриды увеличился на 50%, что во многом обусловлено развитием локальной сборки. Рекордные продажи электричек поддерживаются действующими преференциями и льготами для владельцев этого вида транспорта. Правительство Швеции планирует ужесточить условия для получения вида на жительство для родственников мигрантов. Во вторник правительство представило новые законопроекты о семейной миграции. При желании привести в страну супруга, супругу и двоих детей, мигрант должен будет иметь зарплату не ниже 35 743 крон, около 3 845 долларов после уплаты налогов. Доход от субсидируемой работы, пособий по безработице и поддержки занятости больше не будут учитываться. Кроме того, у заявителя должно быть жилье достаточного размера. Предложенные изменения в закон вступят в силу 1 октября.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, преимущественно без осадков, лишь к вечеру возможны дожди. Ветер переменных направлений 2,6 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-12, днем 18-22 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья». Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструменты, электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июнь акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: На постоянную работу требуется пиццер. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы и обучения в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону плюс 375-29-351-15-64.
3: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
4: Я мама. Какое это счастье быть самым дорогим человеком для своих детей.
5: А я старшая сестра. Как здорово заботиться о своем братике и сестричке.
6: А я тетя, и я очень люблю своих племянников. Они такие веселые.
7: Женщина – это сердце каждой семьи, источник любви и хранительница очага. С женщиной наша жизнь становится ярче и наполняется смыслом.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Порадуйте любимых сладким подарком от Лидского хлебозавода. Торт слоеный Роксолана, изготовленный из натуральных ингредиентов, пропитанный масляным кремом и сгущенным молоком. Спрашивайте в торговой сети города и района.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
0: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
4: Дети, вы у меня взрослые?
5: Да, взрослые.
4: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин.
6: Хорошо.
5: О, пап, ты уже вернулся?
7: А мы тут к ужину готовимся.
5: Горелым запахло.
7: Значит, ужин готов.
4: А давайте вместе в магазин пойдем.
8: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
9: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
10: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Как сообщает Белгидромет, завтра ожидается облачная погода, вечером осадки. Ветер восточный, юго-восточный от 3 до 10 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 11 градусов, а днем до 22.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер
1: FM. Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро», сочный персик, экзотическая манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье.

0: новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Профилактическая акция «Внимание, дети!» продолжается на Личине. Она организована с 25 мая по 5 июня. Подробности рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
2: Именно в этот период водители автомобилей в светлое время суток двигаются по улицам с включенным ближним светом фар либо дневными ходовыми огнями. Если ребенок едет в транспортном средстве, его безопасность зависит от водителя, который должен четко понимать, какую колоссальную ответственность в таком случае на себя возлагает. Любой незафиксированный в салоне при экстренном торможении, тем более дорожно-транспортном происшествии, рискует травмироваться. Нельзя позволять недостигшему 12 лет совершать поездку без специального удерживающего устройства. Взрослые не вправе перевозить юного пассажира на коленях, даже будучи пристегнутым ремнем безопасности. При виде приближающегося к пешеходному переходу или находящегося возле него ребенка в подъезде к остановочному пункту, состоящему автобусом либо троллейбусом, лучше заранее сбросить скорость. Еще выше вероятность наездов на малолетних во дворах, поскольку низкорослость не позволяет детям видеть все происходящее вокруг. Вовлеченность игрой может оказаться настолько высокой, что ребенок просто может выскочить на проезжую часть дороги, даже не задумываясь о последствиях. Поэтому скорость движения автомобиля должна быть при проезде мимо припаркованных автомобилей минимальной.
1: Футбольный клуб «Лида» проведет в предстоящую субботу, 6 июня, матч 10-го тура чемпионата страны в первой лиге. На поле стадиона «Старт» наша команда будет принимать «Пинскую волну». Начало матча в 14 часов. Вход на трибуны свободный. Отметим, будущий соперник «Личан» занимает 15-е место в турнирной таблице. Наши футболисты располагаются на 7-й строчке. Лидируют в чемпионате «Слоним-2017» и «Слуцк». Ганцевичский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства гибели 56-летнего местного жителя во время работы в цеху деревообработки, пишет Белта. Трагедия произошла в частной организации. Подсобный рабочий осуществлял распил древесины на циркулярном станке. Во время работы произошел обратный выброс доски в грудь потерпевшего. Мужчина получил телесное повреждение, от которого вскоре скончался. Установлено, что погибший не имел допуска к работе на циркулярном станке и не проходил соответствующие обучения. В отношении директора фирмы возбуждено уголовное дело. Глава администрации города Байконура предложил создать в нем точную копию лунного поселения с размещенными там специалистами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации города Константина Бусыгина. Он отметил, что такую идею озвучивал Роскосмосу и ранее. Ее суть заключается в том, чтобы построить на Байконуре точную копию городка, который можно возвести на Луне. Туда можно поместить молодых специалистов, и будет что-то вроде изоляционного эксперимента.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, преимущественно без осадков, лишь к вечеру возможны дожди. Ветер переменных направлений 2-6 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-12, днем 18-22 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
3: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
4: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
5: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
6: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
4: Работаем даже по субботам.
5: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
4: Белспецгаз. Газ для вас.
7: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: партнер программы Турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет! Анталия – это самый крупный и быстро развивающийся город Турции. Это место превратилось в процветающий порт. Его окружили каменными крепостными стенами с несколькими воротами. История Алании началась именно с района Калеичи. Район имеет сотни извилистых улочек, среди которых легко заблудиться. Минарет Кесик в народе часто называют усеченным из-за верхушки сооружения. Согласно одной из версий, это следствие пожара и удара молнии. Еще один из символов старого города Анталии и его визитная карточка – это часовая башня, которая до наших дней сохранила свой первоначальный облик. Но купол заменили после сильного урагана. Дом-музей Ататюрка – самый почитаемый в Анталии. Экспозиция посвящена знаменитому военачальнику и первому президенту Турецкой Республики – Мустафе Кемалю. Еще в Анталии есть панорамный лифт. Это современная достопримечательность в самом центре города. Лифт соединяет старый город и центральную площадь. Добраться из одной части города в другую можно за пару минут. Раньше же этот путь занимал около часа. Всем пока.
2: Лидер FM. Без границ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: На постоянную работу требуется пиццер. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы и обучения в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону +375 29 351 15 64. Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
3: Это моя мама. Она у меня самая добрая и красивая.
4: Как дела, родной?
3: Это мой папа. Он у меня самый сильный.
5: Привет, чемпион.
3: А это мои братик и сестричка. И я их очень люблю. Это наша большая и дружная семья.
6: Семья – это самое дорогое в нашей жизни. Берегите ее.
7: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
8: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
7: Вы достигли цели.
9: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29
1: 582-34-81. «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Как сообщает Белгидромет, завтра ожидается облачная погода, вечером осадки. Ветер восточный, юго-восточный от 3 до 10 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 11 градусов, а днем до 22.
3: Лидер FM.

0: Иду ко дну.
1: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
2: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на народные товары.
3: Золотой хит.

0: Лидер FM. 17:05. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши-ми в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лидском лесхозе скрытые камеры продолжают ловить нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба райисполкома. В мае одна из фотоловушек, установленная в Бердовском лесничестве, зафиксировала незаконную рубку. Нарушителем оказался местный житель. Мужчина приехал в лес возле деревни Крупово и без всяких разрешений, ордера или лесорубочного билета спилил 11 сухих елей. Ущерб природе оценен в 358 рублей. Эту сумму придется возместить. Кроме того, на сельчанина составили административный протокол. Напоминаем, что заготовка древесины без документов строго запрещена лесным кодексом, а фотоловушки в лесах Лидского района работают круглосуточно. Жителей и гостей города приглашают на культурно-туристический проект «Замковый гостинец». Он развернется в предстоящие выходные дни у стен главной достопримечательности нашего региона. 6 и 7 июня улица Замковая и Лидский замок превратятся в большую творческую площадку под открытым небом. Гостей ждет насыщенная двухдневная программа для всей семьи – от живой музыки и танцев до огненного шоу. Белорусские правоохранители завершили обучающий семинар на базе Китайского народного полицейского университета. Программа включала экспертные занятия, дискуссии, посещение подразделения, а также глубокое погружение в культурный код Поднебесной. Как сообщает Белта, во время семинара стороны обменялись передовым опытом по различным направлениям, включая обеспечение общественной безопасности. В Эстонии уже в этом году начнется строительство военного городка в Нарве у границы с Россией. Об этом заявил министр обороны страны, сообщают эстонские СМИ. Он провел встречу с властями Нарвы, на которой стороны договорились, что город поддержит дальнейшее продвижение проекта. В Минобороны указали, что это позволит подготовить необходимые условия для объявления государственного тендера на строительство объекта и создание временной инфраструктуры для обеспечения присутствия сил обороны Эстонии в приграничном городе в кратчайшие сроки.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, преимущественно без осадков, лишь к вечеру возможны дожди. Ветер переменных направлений 2-6 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-12, днем 18-22 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
3: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон +375 29 66 22 155.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.

0: Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы. Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким. Лидский электросети информирует об отключении электроэнергии 4 июня с 9.30 до 16.00 в Лиде по улице Коммунистической, дома 42, 44, 46, с 9.30 до 17.00 в населенных пунктах Далеке по улицам Железнодорожной, Гагарина, Новой, Школьной, Первомайской, Манцевичи, Игнатовцы, Семашки, Климовичи, Станкевичи, Яськовцы в связи с ремонтом линии электропередачи.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Отличные дороги в Казахстане готовят правила для запуска аэротакси и развития воздушного городского транспорта, а также планируют строительство вертипортов и тесты. Аэротакси представляет собой инновационный и экологически чистый вид воздушного транспорта, функционирующий на электрических двигателях. Воздушное судно способно развивать максимальную скорость до 200 км в час и выполнять полеты на расстоянии до 200 км. Министерство транспорта Казахстана совместно с компаниями, участвующими во внедрении данного вида транспорта, в течение года проводилась работа по формированию необходимой нормативно-правовой базы. Подготовленные изменения уже прошли этапы согласования и находятся в процессе обсуждения. Также параллельно ведется работа по созданию специализированной инфраструктуры. Концепция и дизайн вертипортов разрабатываются международной итальянской компанией. Всего до 2028 года планируется построить 6 таких портов. Они будут размещены в стратегически значимых городских и транспортных точках с учетом требований безопасности, транспортной доступности и интеграции существующей инфраструктуры. Я желаю хорошей дороги, всем отличного настроения.
3: Ты слушаешь

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Любишь есть роллы и суши?
3: Тогда набирай 188-0555.
2: Любишь есть пиццу?
3: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
2: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
3: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
4: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
5: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
4: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
6: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам. Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.
3: Ты слушаешь

Как сообщает Белгидромет, завтра ожидается облачная погода, вечером осадки. Ветер восточный, юго-восточный от 3 до 10 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 11 градусов, а днем до 22.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Во вторник по всей стране прошло централизованное тестирование по второму профильному предмету на выбор. 11-классники, выпускники прошлых лет и выпускники колледжей писали тесты по математике, биологии, географии и иностранному языку. Наличие испытания проходили в двух корпусах Лидского колледжа. Централизованное тестирование по второму профильному предмету на выбор будет проходить и 5 июня. Абитуриенты будут сдавать обществоведение, историю Беларуси в контексте всемирной истории, химию и физику. Те, кто по уважительным причинам не смогут пройти тестирование в основные дни, смогут его сдать в резервные 18, 20 и 22 июня. Зарегистрироваться на участие в эти дни можно будет с 8 по 11 июня. В мае температура оказалась выше нормы всего на 0,1 градуса. Самый теплый день в Лиде выдался 4 числа со среднесуточной температурой воздуха плюс 18,6. Самый холодный 9 мая плюс 7,3. Максимальная температура воздуха составила плюс 27,2 4 мая. Минимальная плюс 2,4 11 числа. Майский абсолютный температурный максимум отмечался 28 мая 1958 года и 22 мая 2007. Плюс 31,5. Минимум 2 мая 1943-го. Минус 4,5 градуса. Весна этого года оказалась теплой, со средней температурой плюс 8,8, что выше нормы на 1,3 градуса. По прогнозам синоптиков Белгидромета, среднедекадная температура воздуха в первой летней декаде ожидается на 1-2 градуса выше нормы. В июне на 1 градус выше нормы. Футбольный клуб «Лида» проведет в предстоящую субботу, 6 июня, матч 10-го тура чемпионата страны в первой лиге. На поле стадиона «Старт» наша команда будет принимать «Пинскую волну». Начало матча в 14 часов. Вход на трибуны свободный. Отметим, будущий соперник «Личан» занимает 15-е место в турнирной таблице. Наши футболисты располагаются на 7-й строчке. Лидируют в чемпионате «Слоним 2017» и «Слуцк».
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, преимущественно без осадков, лишь к вечеру возможны дожди. Ветер переменных направлений 2,6 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-12, днем 18-22 градуса тепла.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Ржавчина не спит. Она работает 24/7. Пока ты ешь свой завтрак, она уже доедает твой кузов. Антикор Авто поможет. Антикоррозийная обработка днища и пескоструйные работы. Ждем вас по адресу: улица Брандиса, 22. Запись по телефону 8033-343-57-74. Мы ставим броню там, где металл сдается.
2: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструменты, электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июнь акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
0: Стоп. Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
3: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
1: Организация на постоянную работу. Работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Тебе понравится. 6+.
1: Всем привет! В Аргентине создатели самого большого бутерброда в мире лишились рекорда из-за голодных зрителей. Приготовить самый длинный сэндвич пытался персонал стейкхауса из провинции Буэнос-Айрес. На блюдо ушло 1,5 тонны говяжьей вырезки, а также сыр, ветчина, орегано и другие наполнители. Длина рекордного сэндвича должна была составить 750 метров. В 11 часов утра сотрудники стейкхауса установили столы на одной из центральных улиц и принялись за работу. Мероприятие широко рекламировалось в социальных сетях, поэтому посмотреть на рождение рекорда пришли около 30 тысяч горожан. Они должны были попробовать самый большой сэндвич в мире после фиксации достижения. Однако готовка затягивалась, и к 16 часам все еще не завершилось. В толпе росло недовольство, и в итоге подростки начали перебираться через ограждение и хватать куски сэндвича. Затем этим занялось намного больше зрителей. Установка рекорда была сорвана. Сотрудники выразили сожаление в связи со случившимся и заявили, что сэндвич был почти готов, когда голодные зрители начали его растаскивать. Так что, к сожалению, его установить не удалось. Я желаю всем установки своих рекордов. Хорошего вечера.
0: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
2: На постоянную работу требуется пиццер. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы и обучения в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону плюс 375 29 351 15 64.

0: стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Как сообщает Белгидромет, завтра ожидается облачная погода, вечером осадки. Ветер восточный, юго-восточный от 3 до 10 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 11 градусов, а днем до 22.

0: дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkas.by. А сейчас двери в салонах Юркас можно приобрести в кредит по 4% на родные товары.
1: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена – учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лиде в предстоящую субботу, 6 июня, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит заместитель председателя райисполкома Андрей Богдан. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. Маленьких пациентов центральной районной больницы навестили представители локомотивного депо «Лида» и районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь». Гости пришли не с пустыми руками и подарили детям, которые сейчас проходят лечение, яркие подарки и сладкие сюрпризы. Маршрут добра пролег через три отделения – инфекционное, педиатрическое и отделение реабилитации. Сегодня вышел очередной номер «Лидской газеты». В нем директор лицея номер один города Лиды Татьяна Харава делится формулой успеха, которая дает путевку в ВУЗ. Также можно прочесть об участии народного семейного ансамбля «Парфенчиков» в республиканском фестивале «Вместе», о том, как прошли олимпийские встречи на Личине, а еще об уникальной коллекции подстаканников, собранной одним из наших земляков. Летом традиционно растет число краж велосипедов. Об этом информирует УВД Гродненского облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Максим Базыленко.
4: С наступлением теплой поры в криминальный сход их увеличится количество краж велосипедов. К сожалению, этот год не стал исключением. Так, в конце мая 33-летний житель Слонева приехал на своем железном коне к магазину и оставил его не пристегнув. После шопинга мужчина с грустью обнаружил, что возвращаться домой ему придется пешком. Об этом потерпевший сообщил Слонинский РУВД. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили, что чужое средство передвижения забрал 40-летний местный житель. Таким образом, подозреваемый хотел ускорить свой путь к дому. Похищенный велосипед изъят, а действие. Всем фигурантам дана правовая оценка. За кражу ему грозит до 3 лет лишения свободы.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, преимущественно без осадков, лишь к вечеру возможны дожди. Ветер переменных направлений 2-6 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-12, днем 18-22 градуса тепла.

0: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by. Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
3: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводства, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7karat.by или по телефону +3 7529 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
2: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
5: Беречь детенышей – инстинкт, заложенный природой. Он сохранился у животных и теряет значимость у людей. МЧС напоминает – забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Как сообщает Белгидромет, завтра ожидается облачная погода, вечером осадки. Ветер восточный, юго-восточный от 3 до 10 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 11 градусов, а днем до 22.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий провел кадровый день и согласовал назначение руководителей в ключевых организациях. На должность заместителя директора по коммерческим вопросам предприятия «Лакокраска» согласован Григорий Кадола. Гендиректором «Лепласт СПБ» назначена Екатерина Сенкевич. На должность заведующего сектором по надзору за техническим состоянием машин и оборудования Управления сельского хозяйства и продовольствия Лидского райисполкома согласован Александр Сергей. Продлен контракт с директором Лидского зооветснаба Игорем Телепиным. В Лидском лесхозе скрытые камеры продолжают ловить нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба райисполкома. В мае одна из фотоловушек, установленная в Бердовском лесничестве, зафиксировала незаконную рубку. Нарушителем оказался местный житель. Мужчина приехал в лес возле деревни Крупово и без всяких разрешений, ордера или лесорубочного билета спилил 11 сухих елей. Ущерб природе оценен в 358 рублей. Эту сумму придется возместить. Кроме того, на сельчанина составили административный протокол. Напоминаем, что заготовка древесины без документов строго запрещена лесным кодексом, а фотоловушки в лесах Лидского района работают круглосуточно. Жителей и гостей города приглашают на культурно-туристический проект «Замковый гостинец». Он развернется в предстоящие выходные дни у стен главной достопримечательности нашего региона. 6 и 7 июня улица Замковая и Лидский замок превратятся в большую творческую площадку под открытым небом. Гостей ждет насыщенная двухдневная программа для всей семьи – от живой музыки и танцев до огненного шоу. Баскетболисты «Гродно-93» победили Минск в решающем поединке золотой серии и второй раз подряд стали чемпионами Беларуси. В пятом матче серии «За золото», состоявшемся в Лидском спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпия», подопечные Дмитрия Кузьмина обыграли команду Эдуарда Кимина с результатом 60-51 и выиграли серию со счетом 3-2. В прошлом сезоне «Гродно-93» одолел Минск также в пятиматчевой серии.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, преимущественно без осадков, лишь к вечеру возможны дожди. Ветер переменных направлений 2-6 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-12, днем 18-22 градуса тепла.

был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. И я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Симен.